бывший северный город, большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева уключена, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом, а он все скрипел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек, выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за руки и закричал: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Синее небо над головой, гранату отняли, послали домой. Но все же я видел, как один генерал проклятому гаду 7 рубликов дал. И тогда ему вслед заорал: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник!

гранатой в руке. В предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник!

0: время. 5 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Душевное радио. Дуло Бэб.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Come on, sister.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Техно.
1: Стиль.
0: Техно.
1: Стиль.
0: Техно.
1: Кто собрался здесь за народ? Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть? Давай, смотри!

грустные, мало видно. Так у них любви проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Сделай музыку громче еще, мы вместе, нам весело, нам хорошо. Этот ритм и бешеный темп, и я становлюсь легкой совсем. Техно-дэнс, новые друзья, вы со мной. Ага, ага. Вот наше время, вот наш стиль.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Осенняя пора очей очарования. Душевное радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио
3: 29-624-1057.

Я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире плохом и онемевшим к любви взываем тщетно в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает. И только на рассвете заря нас обжигает. Глухонемая любовь стучалась в окна. Глухонемая любовь.

скользнул рядом. Я ощущал всей кожей и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень, как дитя рыдает. И чаще в нашем мире, глухом и онемевшим к любви в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучалась в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая.

0: Chaos der Fall. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: ведущий «Соф утра». Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко прибыл в Конгресс-холл РСОРДА в Бишкеке для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает Белта. Саммит в столице Кыргызстана приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении на заседании Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. В День знаний свыше 2500 школ откроют двери для учащихся в Беларуси, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства образования. К занятиям сегодня приступают около 1 025 000 школьников. В ведомстве отметили, что из общего количества 87 500 первоклассники. Во всех учреждениях образования проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Паритыцкого, Вообшасова, Академической и Казинца, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Панда Катюша отпраздновала свое 3-летие в московском зоопарке. Зоологи преподнесли ей роскошную вешалку из бамбука, а на ней крошечные шляпки, изящные сумочки, а внутри них тайные отсеки с самыми любимыми угощениями. Катюша неторопливо закусывала то одним лакомством, то другим. А в честь именинницы сотрудники зоопарка организовали праздничную программу. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3,54, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве плюс 21, в Гомеле 25 с плюсом, в Минске дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
1: Да-да-да.
0: Бодриссимо.
3: Ой, прям сегодня наша алгоритма запрограммированная музыкальная машина. Она же машина времени музыкальная. Прям вот светлую грусть в виде скутера Break It Up, да? И эта светлая грусть, я вот сегодня подходил к радиостанции, идут дети, букеты опущены вниз, ну так бредут немножко в сторону 1 сентября. Но есть какая-то особенная кайфуха в этот день, 1 сентября. Мы с вами что, мы, значит, детей от бабушек, от дедушек получили, взвесили их, да? Немножечко ужаснулись. Ну и все, учиться. Я поздравляю всех с Днем Знаний. Грустят они, конечно, по этому поводу. Мы тоже, потому что, ну, было-то попроще, да? Дитё там занято чем-то. Ну и занято. Спит, катается, яблоки грызет. А сейчас все, домашнее задание, как положено. Но, ребят, мы же с вами понимаем, люди уже взрослые, им это сложно объяснить, что учение всегда свет, а не учение тьма. И именно сейчас закладываются фундаменты их будущей жизни. Ребятки, держитесь. В любом случае, первого... сентября у меня воспоминания одни. Я очень быстро рос. Ну и нормально вырос, да, там кто на видеотрансляциях, тот видит. И каждая встреча, особенно в старших классах, это всегда было такое: ну ты капец вымахал, да? Вот так вот не узнавались парни. Девочки изумляли всегда, потому что, ну, чем старше, тем, ну, вы понимаете. Вот, с 1 сентября всех. День знаний, начинается очередной отсчет нашего с вами жизненного цикла. Это здорово, это классно. Ну и мы начинаем очередной день. Меня зовут Дмитрий Санкович, я ведущий утреннего Бодриссимо шоу. В ТикТоке периодически делаю по три себя шоу. Ну, это за репосты там, за стримы из студии душевного радио. Ребят, всем привет, никому не грустить, мы двигаемся вперед, все будет нормально. Хотя бы просто потому, что самый главный аргумент, мы с вами вместе. В этом музыкальном часе фирмовый гороскоп, купленный за большие деньги. Для того, чтобы вам было хорошо, чтобы вы знали, за какой угол надо заходить, а за какой не надо. Ну и Дарья Утюжникова будет посещать меня сегодня периодически с официальными и полуофициальными визитами. Рубрика «Радиотерапия» потихонечку набирает обороты, что отрадно и здорово. Люди начинают доверять и спрашивать. Можете задавать свои вопросы у нас в Телеграме, душевное радиочат. Только ваш вопрос должен предполагать два варианта ответа. Либо да, либо нет. Вот так вот сможем вам ответить. Так что приходите, спрашивайте. Наверняка же что-то не дает спокойно сидеть. Мимо медицинских показаний, я имею в виду эмоционально и душевно. Всем хорошего настроения, все будет норм. Вы на волне душевного радио.
4: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Классика хитов.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

На работу надо бежать, а начальник там копытом бьет. Ребята, а музыка какая? А Джордж Харрисон. God, my pain, love you. Я приветствую Канаду, я приветствую Германию. Это люди вот через ТикТок подключились на волну душевного радио через стрим. Ребят, привет огромный, спасибо, что с нами. Уже не первый раз они к нам приходят. Ну, слушайте, душевность снова возвращается на планету. Пусть по маленькой капельке, да? Пусть по маленькой молекуле. Но с одной молекулы, мы с вами помним физику, броуновское движение начинается именно, ну, если хотите, закипание воды. И поэтому я верю, что мы общими стараниями везде, мы все-таки вернем душевность и человечность в этот достаточно жестокий мир. Сплакнул я, снова погладил, ну, у меня сейчас кис написано на груди, моя любимая майка, у меня еще есть душнило. Все, норм, погнали. 1 сентября, овны, в начале дня вы почувствуете упадок сил. Я что-то вообще не чувствую. Возможно, у вас будет плохое настроение. Но, я не знаю, вам с той стороны слышнее. Как у меня настроение? Да вроде норм. Старайтесь не срывать свое раздражение на близких. Проявляйте терпение и такт. Овны – это всегда сложно. Потому что овен – это открытая книга. Это кувалда в руке. Это стена, да тьфу на нее. И сквозь стену овен и пошел. Но, да, бывает, когда плохое настроение. С нами сложновато. Очень хочется чихнуть. Это вот я, потому что я правду говорю. Странно, что я всегда не чихаю, потому что я всегда правду говорю. Тельцы, удачный день 1 сентября, когда перед вами откроются новые возможности. Не стоит, кстати, сегодня быть прям слишком активными. Лучше занять наблюдательную позицию и использовать нужные моменты в своих интересах. В кустах хорошо. В этом плане люди в ТикТоке радуются, Антон. Дети в школу, ура! Серьезно? Нет, ну, наверное. А мне что-то вообще, если поеду дочь сегодня поздравлять с 1 сентября, что-то, ну, мне кажется, она будет грустная. Поеду, вкуснятину и повезу. Ладно, 1 сентября, близнецы, хороший и плодотворный день у вас, вот. Будете за овнов работать. Сегодня все хотят вам помочь, поэтому не отказывайтесь от предложений. Беритесь за самые сложные и неприятные дела. И даже если вы допустили какую-то ошибку или неточность, 1 сентября ее будет легко исправить. Ну, правильно, уже доска, мел, да? Слушайте, а вы в школе мел ели? Мы ели, и учителя на нас очень ругались. Но кто-то нам сказал, что мел – это очень полезно. И мы его ели, как лоси просто. Это вот я очень хорошо помню. Я не знаю, насколько сегодня как-то все по-другому в школах, но мы ели. А вы ели, не? Раки, 1 сентября. Некоторые ваши мечты сегодня будут реализовываться, поэтому смело идите в нужном вам направлении. Действуйте по правилам. Помощь родных или друзей будет, кстати, результаты их работы. Ну, я так понимаю, на вас. Ну, тут не указано, я от себя додумал. Результаты их работы на вас будут прям просто замечательные. Львы, 1 сентября, справиться с ленью вам поможет визуализация желаемых результатов. А эта штука полезна, я уже вам про это рассказывал. Думайте о том, чего вы хотите достичь. Не тратьте свою энергию на бесполезные занятия. Львам полезно сегодня находиться в компании позитивно настроенных людей. Ну, опять же, все дороги ведут на волну душевного радио. Дева, сегодня важно завершить все старые задачи. Как я не люблю это слово. Алло! Старые. Ну, давайте так, надоевшие задачи, которые вы постоянно откладывали. Скоро вам придется начинать какие-то новые интересные проекты. Поэтому времени на другие вопросы у вас не останется. Хороший день, весы. 1 сентября, весы, внимание! Старайтесь не показывать свои эмоции, принимайте решения спокойно и взвешенно. Разговоры с профессионально увлеченными людьми. О! Я теперь знаю, как можно себя называть. Я не параноик радийный, а я профессионально увлеченный человек. Ну, так как-то получше звучит. В общем, они помогут вам в каком-то важном деле, вдохновят вас прямо на что-то даже необычное, если вам это надо. Скорпионы, 1 сентября утром вы почувствуете некоторую неуверенность, растерянность. Если вам нужно принять какое-то важное решение, перенесите это на другой день. А это прям любимая забава у нас, да? Зачем тратить силы сегодня, когда их можно тратить никогда? Ну, на завтра, на послезавтра, на новый понедельник. Вскоре ситуация у скорпиона, кстати, улучшится, и к вам вернется позитивный настрой. Я не знаю, как вы, вот последние несколько дней вы ощущали, что был какой-то ретроградный Меркурий. Вот как-то все раздражало, все было не так. Жили под каким-то куполом. Не было такого? Это только у меня уже осенний витаминоз начался. Или все-таки у кого-то тоже вот были такие вот странные ощущения, вот буквально последние там 2-3 дня. У меня, да.
Врачам привет. Стрельцы 1 сентября. Действуйте уверенно, принимайте решения.

0: рискованное предложение. Сегодня удача на вашей стороне, поэтому все ваши начинания ждет успех. Аж бесит, да? Вот когда у Овнов такое, а у Стрельцов такое. Козероги, 1 сентября. Проведите день так, как вы давно хотели. Можно просто подольше поваляться в постели. Отправиться с друзьями на природу. Во вторник, да? А потом стать безработными там. Выпрашивать стеклянные бутылки на хлебушек. Ну, это как следствие. Удачное время для похода по магазинам у козерогов. Могут приобрести желанную вещь по очень привлекательной цене. Водолеи, 1 сентября. Полезно уделить время вопросам, связанным с деньгами. Слушайте, как будто вот только 1 сентября можно связать себя с деньгами, да? А все остальное время. Оплатите в квитанции. Пересмотрите свой личный план или семейный бюджет. Придумайте что-нибудь дополнительное, хотя бы помечтайте о источниках дохода. А вот это вот правильно. Источников дохода должно быть несколько. И нечего лениться. Сейчас опять получу тапками по лицу. 1 сентября, рыбы, проведите день так, чтобы вам было мучительно больно. Ну, это классика, но нет. Проведите день так, как вам хочется. Чем бы вы ни решили заниматься, звезды на вашей стороне, постарайтесь зарядиться. Позитивом восстановите душевное равновесие. Ну, вот так вот. Совсем скоро мы с вами объявимся в рубрике «Радиотерапия». Напоминаю, ваши вопросы можно присылать к нам в Телеграм, душевный радиочат. Но у меня есть такая очень важная миссия. Я знаю, что он ждет. Но, ну, чуть-чуть затянул на 4 минуты. Хорошо, Кирилл. Кирилл, который из замечательного, ну, наверное, это все, наверное, не поселок, деревня Вязье, да? С которым мы познакомились во время моего отдыха на рыбалке. Вот, и, ну, хороший парень. Реально хороший, интересный. Кирилл Сидоренко его зовут. Кирилл, у тебя вчера был день рождения, я тебя искренне поздравляю. Ты знаешь, мы расстались не очень хорошо. Причину я тебе вчера объяснил по телефону, но парень очень классный. Молодец, правильные мечты, рабочие специальности. Я тебе пожелаю только одного, Кирилл. Чтобы ты в своей жизни правильно выбирал друзей. Как показывает практика, так себе у тебя пока рядом друзья с тобой. Потому что друг — это стена. Друг — это человек, в котором ты никогда не сомневаешься. И сомневаться не позволишь себе. Вот. И ты хороший пацан, реально клевый. Я тебе желаю только набирать сок, набирать силу, окружать себя только хорошими, преданными людьми, которые тебя никогда не подведут. И не бойся идти вперед. Я надеюсь, что в сезоне 27-м мы с тобой еще половим рыбу на мостике. Так что с днем рождения тебя.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ямол – это не только корм для кошек Purina One 1,5 кг за 20,99, но и комплект постельного белья Самсара двуспальный всего за 69,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Патриссимо Шоу. Патриссимо Шоу. Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
4: Радиотерапия тут принесли мне. Ну, Тюжникова, здорово!
5: Здравствуйте.
4: Ну, не получается у тебя, а без вариантов.
5: Почему? Это очень хороший вариант.
4: Да, поплачь еще мне. Во-первых, с 1 сентября тебе.
5: Взаимно, да.
4: Скажи мне, пожалуйста, у тебя еще...
5: А ты сколько лет назад, кстати, школу закончил?
4: Так, я закончил школу в 1989 году. Ты какого года?
5: 89.
4: В 89 году. Ты какого года выпуска?
5: 2000... А, выпуска? 21-го.
4: Ты родилась в 21-м году?
5: Ты говоришь, года выпуска.
4: Нет, я имею в виду вообще, день рождения у тебя когда?
5: 2004 года.
4: 2004? Так я уже армию давно служил.
5: Ну,
4: я уже 4 года на радио работал, ты только родилась.
5: Ну,
4: какой 4?
5: Да.
4: Я работал 6 лет уже на радио.
5: Видишь,
4: а ты только
5: круто.
4: Родилась.
5: А мы схлопнулись, получается.
4: Схлопнулась. Я не хочу знать, чтобы не подвергать себе зависти, с кем ты там где как схлопнулась. Скажи мне, ну опять мы с тобой в радиотерапии, мы нормально одеты с тобой, да? В белых хрустящих халатах. И никому ничего не надо. Ребята, вот вы зря. Мы сейчас вот снимем рубрику, да? А потом вы будете говорить, блин, вот только я вот подготовился. Ребята, рассказываем. Рубрика «Радиотерапия». У нас есть вот такие вот карты Таро. Вот. И мы можем там, ну, узнать, пощупать...
5: Вашу проблему.
4: Подожди! Хорошо, ладно. Я хотел сказать, пощупать быка за рога, чуть не запнулся. Имеется в виду, если где-то что-то надо узнать, картами Таро поможем. Самое главное, задайте нам вопрос. Душевный радиочат мы называемся. Это в Телеграме, там пишите, мы вам говорим, либо да, либо нет. Я вот спросил, но у нас была традиция, мы ели мел. Ну, реально.
5: В школе?
4: Да, мы кусками откусывали.
5: Это наполник у вас был?
4: Нет, но нам кто-то сказал, что типа полезно для костей, там, для каких-то. А мы ж были, понимаешь, все такие... спортивные, и нам хотелось костей, и мы ели мел. А у вас что-то были какие-то, вот в 2004-м ты родилась, в 7 лет пошла в школу?
5: В 6.
4: В 6, то есть в 2010-м ты пошла в школу. Ну, это разрыв поколений бешеный просто. И, соответственно, ну, а у вас там было как-то что-то?
5: Ну, мел мы не ели.
4: Вы многое потеряли, я тебе честно скажу.
5: Кстати, это так прикольно, мне вот... Я не, ну, не хочу, конечно, хвастаться, но у меня был кнопочный телефон в 6. Это было так круто вообще.
4: У тебя был, я его купил. За 150 долларов, когда зарплата была 30.
5: А в то же время были домашние телефоны?
4: Конечно. А что ты смеешь? Она смеется над святым. Сейчас я ее устрою.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают джили.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 1 сентября – особая дата в календаре, ведь всех нас объединяют теплые воспоминания и добрые традиции из школьного детства и студенческой юности, говорится в поздравлении. Министерство юстиции проведет акцию по правовому консультированию, приуроченную ко Дню знаний, сообщает Белта. Акция пройдет с 10 утра до полудня в формате прямой телефонной линии. В ходе консультирования граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, не требующие ознакомления с документами. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. 33-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В концепцию праздника будут включены такие темы, как «Год белорусской женщины», 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Каждая из обозначенных тем будет отражена в сценических решениях, творческих программ и работе площадок. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек. Евро 3,54. 10 юаней 4 рубля и 56 копеек. 100 российских 3,55.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 21, в Гомеле 25 с плюсом. В Минске пройдут дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: чистым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодрисимо! Шоу-йоу! Бодрисимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодрисимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодрисимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Утро будет здесь, на волне душевного радио. 1 сентября, солнце светит, дети улыбаются, во всяком случае, сегодня. Ну да, классные такие фотографии прилетают к нам в Телеграм. Дети, конечно, счастливые. 1 сентября – это всегда особенный день, безусловно. Даже до сих пор мы вот, пока озвучивались новости в эфире, мы с коллегами вспоминали вот это вот, достали листики. Помните, заходят, голову свою дома забыл, да? Ты лучше бы голову дома забыл. Помните вот это? Или достали листики, приготовились, и сразу внутри все похолодело. До сих пор я в 81-м году школу закончил. Доброе утро всем, бодрого, душевного обязательно. Верная настройка, душевное радио, топ-5 радиостанций Беларуси. Меня зовут Дмитрий Самкович, и у нас П. Бодрисимо шоу. Периодически П. Потри себя шоу. Но это тиктоки. Это я людей благодарю. Потри себя шоу за репост нашего стрима. Приглашаю в студию нашей радиостанции, но это, скажем так, за эфиром. Пока микрофоны выключили, мы достаточно интересно общаемся, люди узнают о нашей радиостанции. 99,9% хвалят, что очень-очень приятно. Да, мы уникальны, абсолютно классические хиты, 24/7. Наверное, ну нет таких аналогов больше. Но мы стараемся. Мы стараемся специально для вас. Тут поздравления от Александра для всех 1 сентября. Ну, я так понимаю, что большое количество людей сейчас не на волне. А если и на волне, то только с наушником в ухе. А все на линейках, да? Это здорово. Ну, ребят, напоминаю, что праздник не заканчивается. И лето в том числе, да? Бывают вечера, которые остаются в памяти вообще навсегда. Ну, так позвольте себе еще один такой вечер, потому что душевное радио собирает друзей в рамках городского Минского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября в эту субботу. Состоится, ну, не побоюсь этого слова, она действительно должна получиться именно такой. Грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио, ну и, ну да, с Дмитрием Санковичем. Поклонился. Да, а также очень клевый исполнитель, харизматичный Максим Тимаков, зажигательнейшая баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике. Мы для вас готовим, строим с нуля. Призами от партнеров душевного радио, фотографиями на память каждому желающему. Очень классная будет фотозона в очень красивом месте. Это навсегда просто. Ну а те, кто придет в тематическом образе, ну вы понимаете, варенки, лосины и все отсюда вытекающее, получат суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите. Будет очень душевно. Я вам обещаю.
5: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
8: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
11: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
10: Вкусно так, что пальчики оближешь.
12: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
13: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Ногти на руках растут в 4 раза быстрее, чем на ногах.

0: time, weather, and...
1: Утка Fast News!
2: Утка Fast News! Нет, это надо не так.
3: Утка Fast News!
2: О, получилось, да? Благо нос большой, можно все это себе позволить. Итак, друзья, утка Fast News, пара-тройка хороших новостей для того, чтобы и вам было хорошо, и всем было хорошо. А Ольга Гришенкова, ну давайте так, спасибо, Дмитрий, давно не была с вами, вернулась на работу, вы звучите всегда у меня, Гомсельмаш с вами, Оленька Гришенкова, спасибо большое, Гомсельмаш, это же серьезное предприятие. Я же много езжу по стране, и там вот эти комбайны, Гомсельмаш, ребят, при этом огромное полезное дело делаете. Так. Водитель из Лос-Анджелеса, Калифорния, США, заехал на заправочную станцию и полюбовался на удивительную бензоколонку. Что же в ней было такое удивительное? Она явно вышла из строя, вот только поломка оказалась весьма выгодной для автозаправки. Даже после того, как подача топлива прекратилась, электронные счетчики не остановились и продолжили увеличивать ту сумму денег, которую нужно было заплатить автомобилисту. Ну, естественно, мужчина не пожелал с этим мириться. А что так? С лишними тратами. И сообщил обо всем сотруднику заправки. Тот уладил с клиентом денежные проблемы, закрыл колонку, не работающий. Но прикольно. Слушайте, а здесь вот не работает такое, что я могу себе это позволить? Я вам рассказывал случай, да, на заре мобильной связи. Это 2001 или 2002 год, точно уже не помню. У меня был первый мобильный телефон за какие-то бешеные деньги, просто на кнопках Siemens A40, как сейчас помню. И я там бежал по делам, естественно, мой телефон был только у родителей, больше, ну, как-то там пары друзей, они еще очень были слабо распространены. Мне звонит телефон мобилы, свой какой-то незнакомый номер, ну, я говорю, алло, здравствуйте. И мне в трубке голос такой: а, Дмитрий, я говорю, да. Тут в Смоленске ваши вагоны стоят, нам их отправлять. А вы не представляете, какую радость я ощутил внутри себя. Ну, я, знаете, так говорю, отправляйте. Вот таким вот образом какие-то вагоны, которые принадлежали какому-то Дмитрию там в 2001-2002 году, куда-то уехали. А я не знаю, насколько, как это сейчас на мне отразится, потому что я прилюдно в этом признался, но вот это было такое ощущение, что могу себе позволить, хоть и не мое. Не знаю, как к этому относиться, но вот сейчас вспомнил случай, прям гордость все равно внутри осталась, да.
1: Утка Fast News!
2: Тоже сложная ситуация, которую я дальше расскажу. Компания стала жертвой необычайно крупной пивной кражи. У них угнали целый грузовик вот с этим вот пенным напитком. Представляете, кому-то повезло, кто-то вот рискнул. Злодеям, в результате которых без вести пропало 50 тысяч банок. Ну так вот, на всяком случае. Ну и тоже в Калифорнии, в США. Фирма-производитель выступила с заявлением-ультиматумом. Вот как вы думаете, вы, ну это больше, наверное, мужчины должны среагировать. А вот если вам бы, ну если вдруг вот, вот вернут или не вернут, они призвали лица, ответственные за преступление, вернуть 50 тысяч банок с напитком обратно, и тогда им не будет задано ни единого вопроса. Но в противном случае последствия, ну понятно, что для воров будут как минимум неприятные. Представители компании добавили, они тронуты тем, что кто-то настолько любит их продукцию, но им хочется, чтобы любители получали его честным путем. И в компании иронично добавили, по крайней мере, они надеются на то, что украденное пиво будет употреблено в охлажденном виде. Типа оно так вкуснее, там ля-ля 3 рубля. Ну и как вы думаете, данный ультиматум вообще сработает? А мне кажется, что они, ну, читают сейчас вот так вот, да? Ну-ну. Не, ну, красть плохо. Знаете, вот когда хочется взять что-то такое, не принадлежащее тебе, это в нас стучится черная сторона, которая заложена в каждом из нас. Вот умение всему этому противостоять, это и есть та самая-самая высшая прокачка нас как людей. С вами Дмитрий Душнило Санкович.
1: Утка Fast News.
2: Слушайте, горжусь. Я за непререкаемые, давно всем понятные, но почему-то постоянно нарушаемые человеческие отношения. Так, у нас с вами 1 сентября. Это значит, что наши младшие, наверное, просыпаются с огромным трудом. Напей чай там, да, мы говорим. Я не буду пить, он горячий. Ну, это же тоже, наверное, проблема. Давайте я вам напомню и еще раз подчеркну, что в новом сезоне третья новость – это всегда какая-то полезность такая для жизни –

0: Возможно, вы это знаете, возможно, вы этим пользуетесь, а может быть, знаете, но забыли, а пользоваться надо. Вот большинство людей, чтобы остудить кипяток, как делают? Ну, мы дуем на него, вот это традиционное, я не знаю, как его у меня, папа всегда говорит, что у тебя, ветра под носом нет, дуй. Да, ну вот так папа не говорил. Но и единицы знают, как можно ускорить процесс, если положить в стакан, что? Несколько ложечек, да. При этом, если вам действительно надо очень быстро остудить чай, ну вот, допустим, ваше продолжение отправляет в школу и предпочитает пить не очень горячий чай, положите предварительно, ну там вечером, этих несколько ложек в холодильник, а еще лучше в морозильник. И поэтому вы остудите горячий напиток намного быстрее, нежели ваш сын или ваша дочь будет там работать кондиционером для собственного чая. Да, штука такая, наверняка кто-то помнит, кто-то знает, уверен, кто-то не знал. Берите, пользуйтесь, мне приятно, если я кому-то помог, ведь вы же, правильно, на душевном радио.
1: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: как настроение с той стороны? Было бы очень интересно узнать. Я понимаю, что все сегодня озадачены и, безусловно, прокачаны и обязательно заморочены где-то 1 сентября. Опять подчеркну, я уже говорил это несколько дней этих эфиров, что... Ну, это, наверное, я, наверное, какой-то неправильный папа. Вот у меня друг, вот он правильный папа. У него сын там все, 15 минут поиграл, телефон забрал. Там он его с собой на рыбалку, с поломанной рукой там. Вот он молодец, вот честно, простите. А я как-то, ну, сильно размяк. И понятное дело, что, видя грусть в глазах детей, которые привыкли вообще ничего не делать в течение лета, ну, это так клево, да, это так классно. И вот вроде бы правильным вектором жизни понимаешь, что в жизни не все будет так тяжело, просто, легко, подскакивая, да? Вот, но все равно хочется как-то все это облегчить. Ну, пусть бы еще денек побалдели. Вон, Дейзи Мур, пора собираться на линейку с детьми. С вами хорошо, бежать пора, будем ждать завтра. С 1 сентября меня поздравляет Макс. Первым днем осени, да. Ну, осень, ну, очень красивая, очень классная. Будем надеяться, что погода у нас с вами не подведет. 5 сентября, еще раз напоминаю, мы открываем очень такой большой сезон наших с вами онлайн-встреч, где мы с вами будем вместе встречаться, общаться, знакомиться и очень хорошо проводить время. 5 сентября, Минск, да, площадка возле Дворца спорта в рамках фестиваля городского Минского, который идет все лето, настроение лета называется, ну, осень чуть-чуть, но все-таки. Ну, а в следующем музыкальном часе очень хочется узнать, где же, на каких рабочих местах мы еще не были и привет не передавали. Из глубины такси, из глубины офисных зданий, от станков, от рулей комбайнов. Я все это жду для того, чтобы выразить вам респект и уважуху за то, что вы в качестве попутчика и доброго друга выбрали все-таки волну душевного радио. Я жду от вас, ну, маяка. Мы слушаем в таком-то комбайне, мы слушаем в такой-то... компании. Мы слушаем в таком-то такси. Здесь у нас в Телеграме душевное радиочат. Приходите, все новые друзья, будьте внимательны. Вас будет проверять наш бот. Это защита от спама и интернет-дряни. Поэтому, если вы что-то написали, тут же, пожалуйста, нажимайте снизу такая надпись «Я не робот», и ваше сообщение никуда не денется. Мы всех очень любим. Спасибо, что на волне душевного радио. Утро будет!
1: Патриссимо-шоу! Патриссимо-шоу! Патриссимо-шоу! Утро будет!

0: Самаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Беларусь приветствует увеличение доли национальных валют стран Шанхайской организации сотрудничества во взаимных расчетах. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Билта. В числе важнейших направлений работы организации белорусский лидер назвал экономику. Президент подчеркнул, что совместные инициативы должны давать конкретные результаты и укреплять благосостояние народов. Беларусь твердо поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС, чтобы придать дополнительную устойчивость экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Заработная плата работников в бюджетной сфере выросла с этого дня. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Размер базовой ставки увеличился до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. Благодаря изменениям зарплата вырастет у 770 тысяч работников бюджетной сферы. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет мини-ярмарку вакансий в Управлении занятости населения сегодня. До полудня соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, условиями труда, а также задать вопросы, получить консультации, пройти предварительное собеседование. Будет предложено около 300 мест. Мини-ярмарка вакансий пройдет по адресу Минск, улица Берестянская. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании. Первые городские соревнования по паркуру пройдут в Минске в парке экстремальных видов спорта 6 сентября. Участники будут преодолевать препятствия, показывая при этом акробатические элементы. Организаторы отметили, что призы ждут не только лучших атлетов. Для зрителей тоже подготовили конкурсы с подарками. К соревнованиям допустят лиц старше 14 лет. И к новостям компании. Сливки Бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным никто не останется. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3,54, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 21, в Гомеле 25 с плюсом, в Минске дождь и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
7: Je te montrerai le mystère.
8: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен.
1: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Ой, вытираю слезы. Радости. Радость прежде всего за себя, потому что такой фронт-анонс. Наконец-то ко мне пришла популярность. Сейчас объясню, почему. Всем бодрого, доброго утра, яркого, бодриссимо шоу Дмитрий Санкович. Конечно же, волна душевного радио по своей сути. Очень глубоко. И отношение к людям, и общение, и вы все. И вот у меня снова намечается бутербродный батл под эгидой генерального партнера нашего очень душевного вечера 5 сентября. Это Слонимский мясокомбинат. У меня есть очень классный подарок. Будем собирать с вами бутерброд за 32 секунды. Мне нужны будут два игрока, но это ближе к окончанию часа. Там и вкуснятина, и полезнятина, и одежда. Вот такой вот подарок. Очень классный. Спасибо Слонимскому мясокомбинату. Ну, это генеральный партнер. Вот 5 сентября, душевный вечер возле Дворца спорта. Мы вас всех ждем. Можете даже из других городов. И, ребята, ну, вот уже не единожды прилетает этот вопрос даже от наших сотрудников здесь. Это бесплатно. Не продаются туда билеты, потому что их нет. Это в рамках городского фестиваля «Настроение лета». Вот пришла очередь радиостанции душевного радио, так что ждем всех. Ну, понятно, что танцплощадка. Очень много всего интересного. И просто атмосфера. Вот вы должны это почувствовать. Приходите, приезжайте, будем рады. Ну, а мы с вами передаем приветы из рабочих мест. Я к чему? Я поклонник вообще искренний Владимира Семеновича Высоцкого. У него есть такая баллада о борьбе среди оплывших свечей и вечерних молитв, да? Ну, вот так она начинается. Эта песня очень хорошо была засвечена в фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». И мне в ТикТоке, ну, ее зовут Джеверли Джанин, она же Жанна. А я слушаю вас в магазине ритуальных принадлежностей. В окружении венков и лампад с душевным радио. Слушайте, мне кажется, вот и истинная популярность начинается именно тогда, когда не только там в парикмахерских, где-то еще, но и вот в столь важном, ну давайте не будем лицемерить, необходимом варианте, это Витебск. Жанна, вам огромный привет. Я очень надеюсь, что среди оплывших свечей вечерних молитв в окружении венков и лампад и так далее. Там не теперь не громовая тишина, а звучит все-таки достаточно позитивно жизненно настроенная волна душевного радио. Супер! На самом деле, вот я испытал гордость. Раз даже там волна душевного радио, значит, все хорошо. Жанночка, привет вам огромное, спасибо, что с нами. Андрей написал: «Доброе утро». Калмыкия у нас на связи, тоже ТикТок. А вот смотрите, внимание, Сашка Торлецкий, по-моему. Слушаю из Литвы. Завод переработки рыбы. Тоже на волне душевного радио. Ну, это очень здорово. Это значит, что у нас вот музыка, которая нас связала, она объединяет людей абсолютно разных стран, на любом уголке планеты, разных абсолютно профессий, конфессий и направлений. А в этом и есть самый большой, самый грандиозный смысл и музыки, и волны самого душевного радио. Я еще прочитаю все остальное. Где мы вас застали сейчас? На каком рабочем месте? Такси, вот вижу, автошкола, тренажерный зал. Всем привет в родной Беларуси из Германии, Сергей. Нахожусь на работе водитель большегрузного автомобиля, шершавеньких дорог. Всем, вот видите как? Здорово. Давайте продолжим. Ну, а еще раз напоминаю, бутербродный батл в конце этого музыкального часа. Необходимо два человека, которые бороться будут за подарок от Слонинского мясокомбината за 30 секунд, собирая очень вкусный и прокачанный бутерброд.
5: Реклама. Одиночество. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики. Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
6: 16+. При поддержке душевного радио.
7: Ну что, список покупок в школе закончился?
8: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
9: И что делать?
10: Ехать в Белбланк!
7: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
11: Телефон рекламного отдела МТС А1
12: 624 10 50.
3: 67.

0: волшебная песня была Женя Белоусов. Недолго сверкала, конечно, его звезда, достаточно трагическая история, но, тем не менее, это было очень ярко. Мне кажется, не было в те времена девчонок, которые не влюблялись ли в Женю Белоусова. Ну, а закончилась кассета, поставим новую. Вы правильно настроены, волна душевного радио. Где же она звучит? Точнее, рабочие места. В учебном авто. Автошкола ЦАУ, город Минск. Виталь, привет вам огромное. Ну, вы правильно делаете. Мне кажется, наш плейлист построен именно таким образом, что ваши ученики, а мне кажется, что в большинстве почему-то это не ученики, а ученицы, они будут чувствовать себя, ну, более комфортно, что ли. У нас очень добрый плейлист, он очень теплый. Он как наши фирменные цвета. Это такой добрый шарфик, который мы наматываем на горло. Он не кусается, он согревает, нам хорошо. Гомель такси, всегда на волне душевного, более 5 лет. Егор, привет, спасибо, знаем, ценим. О, вот это правильно, Иван Марченко, глядите, отправился их на море. Поэтому сегодня вместо линейки зарядка поддушевная. Всем привет из Гомеля. А что, прям вот отпустили? Ну как-то у вас искренне радость. А, ну да. Тишина, спокойствие, можно нормально на грудь взять. Я имею в виду штангу, конечно. Ну, привет вам, Ваня, огромный. Обожаю людей, которые держат себя в форме. Сам стараюсь. И вы знаете, вот дефицит калорий через 2 недели начинает потихонечку на мне сказываться. Это очень здорово, потому что, ну, чего греха таить. Работа у меня такая, что движения очень мало. Спорт обожаю просто, но времени хронически просто не хватает. Поэтому решил попробовать дефицит калорий. Чувствую уже и общее ощущение, и жена почувствовала. Вот, и клево, классно. Респект, уважуха. ЗОЖ – это важно. На рынке нет никого, все на линейках. А, это рынок на украинское, ясно. Кто-то услышал про розыгрыш от мясокомбината? Да. У нас есть наш генеральный партнер 5 сентября душевного вечера, Словинский мясокомбинат. И у нас такой бутербродный баттл. Штука вкусная. Вчера попробовал, полдня отходил. Мы будем условно, ну, на словах, безусловно, простите за тавтологию, собирать бутерброд в прямом эфире. 2 участника мне необходимы. Ну, давайте так, минут через 10-12 начинайте потихоньку набирать наши телефоны в студии. 8017-370-4570 и 8017-370... Это я представил оливку. 74. Это будет очень вкусно. Вы дозваниваетесь, сходитесь на батле в прямом эфире, на ком закончится отсчет нашего таймера, на ингредиенте, на котором тот станет победителем и получит очень вкусный подарок, очень полезный и разнообразный от Словинского мясокомбината. Минск, работаем поддушевное. Юльчик, бусь вам!
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол. Это не только кофе в зернах Чиба 1 килограмм за 57,99, но и набор ножей Самура Харакири всего за 134,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио.

0: же такое сообщение классное. Вот сейчас девчонки уже там на батл готовы. Инна и Татьяна. Наталья написала, мы слушаем душевное радио всей деревни в Пуховичском районе, в деревне Распутье. Интересная деревня. Признаюсь честно, я слушаю, собираю яблоки на своем участке, выставив колонку на улицу на всю катушку. А остальным жителям ничего не остается, как присоединиться ко мне. Душевное радио приветствует деревню Распутье Пуховичского района. Я надеюсь, Наташа, теперь на вас никто ворчать не будет. Спасибо большое, что с нами. Из автобуса в городе Гамбург, Германия, Александр Исаенко. А вы непосредственно водитель автобуса или вы, или вас просто везут? Елена Иванюшкина, привет из Гомеля. ОАО «Коралл», ваш радиоклас. Ой, потеплело на душе, 4 года с вами. Елена, ну 4 года, это вообще детский возраст, правильно? А вы прям там кораллы в бассейнах, да, выращиваете? Ну привет, ОАО «Коралл». Ну а теперь мы переходим непосредственно к бутербродному батлу. И очень классный подарок от Солнечного мясокомбината. Ну первая у нас Инна на первой линии. Инночка, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение?
1: Отлично.
0: Ну, отлично, хорошо, здорово. И против вас играет Татьяна. Татьяна, вы здесь, вы с нами?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Инна, вы из какого города?
1: Бобруйска.
0: Инна, вы что, прям в Бобруйске нас слышите сейчас?
1: Конечно.
0: По интернету?
1: Да.
0: Я понятно. Бобруйск, ну, столица вкусного зефира, вы что? Отлично. Бобруйск против Татьяны, вы откуда?
1: Из Минска.
0: Вот, у нас Бобруйск против Минска. Ну, слушайте, девочкам будет, конечно, проще с одной стороны и сложнее. У нас вчера тут парень путался в показаниях. Ну, имеется в виду, в каких. Он бутерброд составлял. Но вот эта вот шпротка в конце, она, конечно, ну, чудесненько все у нас там получилось. Итак, Инна, Таня, я запускаю таймер. Ну, давайте так, на номере 370-45-70 у нас гость из города Бобруйска. Инна, вы начнете. Все очень просто. Вы должны по одному ингредиенту, ну, типа докладывать на бутерброд, да? Mm-hmm. На ком закончится таймер, он 32 секунды у вас. Ну, та и победил, та и получит вот очень вкусный, разнообразный, красивый подарок от Словинского мясокомбината. Вы готовы, девушки?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Инна, начинаем с вас, поехали. Поехали. Ну, первый ингредиент бутерброда.
1: Да. Майонез.
0: Майонез есть. Таня.
1: Масло.
0: Масло с майонезом. Вообще бомба. Отлично. Дальше.
1: Крабовые палочки.
0: Крабовые палочки есть.
1: Яйцо.
0: Яйцо. Это половина срока, не бойтесь. Яйцо есть, Инна.
1: Помидорка.
0: Помидорка. Татьяна.
1: Огурчик.
0: Огурчик, Инна.
1: Так, укропчик.
0: Укропчик. Ну, на укропчике-то мы и закончили. Да, девушки, интересно, у вас получился бутерброд, майонезная креветка, сверху укропчиком посыпанная, и абсолютно даже тоста там не получилось. Инна, по-моему, да, у нас с укропчиком была в финале. Танечка, спасибо большое, вы классная. Но в следующий раз, тем более, каждый день играем. Благодарю вас, Татьяна, Инна, ну что... Ну, thank you very much, как вам мой английский?
1: Спасибо.
0: Инна, ну да, у меня вот как-то, прям видите, в хорошем смысле этого слова Инны косяками идут. Вчера Инна, сегодня Инна. Инночка, я вас поздравляю. Мужественно держался город Бобруйск, да, и на укропчике, да, если вчера у нас, как-то вот, видите, заканчивается бутерброд на уменьшительно ласкательном. Вчера у нас шпротинка была, а сегодня вот, пожалуйста, укропчиком все и посыпали.
1: Ну, зато красиво будет.
0: Да, это всегда так, девочки так и живут.
1: И полезно.
0: Да, я говорю, этот шкаф криво стоит, зато красиво. Ну, отлично, это принцип вашей жизни. Инна, поздравляю, стоимся на линии, трубочку не кладем. Таню прошу не расстраиваться, ну, это просто не более чем игра, хорошо провести время. Спасибо, Инночка. Оставимся на линии, еще раз трубку не кладем. Итак, Бобруйск победил, туда отправляется подарок. Очень вкусное и красивое, и классное от Слонимского мясокомбината. А, ребята, у меня на этом вот и все. Алана, вот только я на грине, Рудобельская, слышу в магазине мегахит. Хэнд. Ну, практически хит. А там душевная вещает на весь магазин. Вот слушают там вас. Мегахэнд. Ребята, спасибо огромнющее за то, что вы с нами и дарите наш вот этот удивительно душевный контент всем тем, кто к вам приходят. Ребят, на этом все. Ну, было хорошо, было легко. Завтра будет еще лучше и еще легче. Бодрисимо шоу, Дмитрий Станкович. До завтра, пока.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Беларусь предлагает учредить научный фонд Шанхайской организации сотрудничества, который содействовал бы интеграции ученых стран организации. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Белта. Глава белорусского государства назвал гуманитарное направление одним из ключевых. Учредив научный фонд, мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях – от климата и экологии до умного сельского хозяйства, уверен белорусский лидер. В Беларуси выросли все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Средний размер пенсии по возрасту составит 1112-125 рублей. Профилактическая акция «Дети и безопасность» стартовала на белорусской железной дороге, сообщили Белта в пресс-центре БЖД. Мероприятие нацелено на снижение рисков травмирования несовершеннолетних и повышение их ответственности при нахождении в зоне движения поездов. Совместно с сотрудниками милиции и представителями добровольных дружин запланировано проведение рейдов по вокзалам, станциям и перегонам. Акция продлится до 10 сентября. Аргентинский футболист Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную сборную. Капитан сборной Аргентины еще после проигранного финального матча чемпионата мира 2026 сказал партнерам по национальной команде о том, что это был его последний матч. Месси сыграл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 мячей. В составе национальной команды он принял участие в 6 чемпионатах мира. И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3,54, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 21. В Гомеле 25 с плюсом, в Минске дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.

0: января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: Реклама.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения. «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из важнейших опор стабильности в Евразии. Об этом глава белорусского государства заявил на заседании Совета глав государств-членов организации, передает Белта. В современном мире стабильность – это способ сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор, сказал Александр Лукашенко. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС, как Евразийского центра многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы. В Беларуси автомобильное топливо с завтрашнего дня подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили Белта в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси изменится. АИ-92 – 2 рубля 61 копейка, АИ-95 – 2 рубля 71 копейка, АИ-98 – 2 рубля 93 копейки, а дизельное топливо – 2 рубля 71 копейка. Безопасность детей в школах основательно усилят. Уже на входе будут следить, чтобы в учебное заведение не проносили ни один опасный или запрещенный предмет. Теперь на законодательном уровне сотрудникам милиции и охране разрешено выборочно досматривать ручную кладь учащихся. Вводить обязательный досмотр не только школьников, но и взрослых посетителей, включая родителей. Такие полномочия закреплены постановлением Совета министров. В список запрещенных предметов входят оружие, колющие и режущие вещи, пиротехника, табак, вейпы и другие. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу 2 событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелех, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку – 3 рубля 5 копеек, евро – 3,54, 10 юаней – 4 рубля 56 копеек, 100 российских – 3,55.
0: Погода на душевном радио.
3: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 21, в Гомеле 25 с плюсом. В Минске сегодня дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Недушный день.
1: Это случилось. 2×2=4. Знаем, писать тонким перышком тоже сможем, если будет такая необходимость. Но сколько их песен про 1 сентября, и все написаны в миноре. Еще и погода сегодня в унисон с настроением звучит. И опять Хогвартс Экспресс платформы 9¾ отправился без нас. Увы, уже много лет без нас. Но прямо сейчас в школу впервые пришли дети 2019 года. Рождение. Ой, как время бежит! Вот, и эта фраза появилась в моем обиходе, в нашем, да. Ну, сколько всего предстоит нынешним-то школьникам. И форму нужно носить, и домашки делать, и вспоминать про контурные карты тоже придется, узнавать, что это такое. И тетрадочки, и в кружочек, и в линеечку, и в клеточку, и дрель на труды, и маркеры какие-нибудь светящиеся в темноте, все надо. И саблю, да, списки растут, это только первая страница. Ой, ну что, всем нам желаю удачи в этом новом году. Правда, такое чувство, что к 1 сентября невозможно подготовиться на 100%. Все равно какая-то часть внутри нас надеется на продолжение лета. А что, если изобретут машину времени, и мы сможем окунуться снова в июнь? Хорошо было бы, правда? Ой, было бы очень хорошо. Но вот оно, 1 сентября. С чем я нас всех и поздравляю. Вот и аплодисменты. Хоть они сегодня пускай побудут радостными, а мы, вытирая слезы рукавом рубашек или там салфеточками какими-нибудь, давайте поднимем настроение себе, стране, своим коллегам, своим друзьям, родственникам и всем, для кого 1 сентября что-то да значит. Пишите в телеграм-чат Душевного радио о том, кого с чем сегодня будем поздравлять или кому и по какому поводу сочувствовать. Жду ваше сообщение.
2: Реклама. 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
4: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
5: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Ну что, список покупок в школе закончился?
8: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
9: И что делать?
10: Ехать в Билбланк!
7: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Уши и нос никогда не прекращают расти. Хрящевая ткань в них продолжает увеличиваться всю жизнь.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Рака Макафо, как и сам фристайл, требует быстрой реакции и умения подстраиваться под ситуацию, по-моему, идеальная для сентября композиция. Берем ее и будет у нас саундтреком, ну, хотя бы первого дня точно. Но нам тоже сейчас придется поимпровизировать и вспомнить, как подстраиваться под режим, не только свой. Ну, мы же так хотели вырасти. Вот, пожалуйста, получаем всю ответственность, все вот эти вот собойки, обязанности. Но, конечно, мы не для этого хотели вырасти, а чтобы делать, что захотим. И когда получится, мы обязательно пойдем и сделаем это. Но сегодня хорошо, если совпадает желаемое с действительностью. Но вот у Романа Романенко сегодня вообще уникальный человек, потому что у него день рождения вот 1 сентября. Явно Роман прошел через школу. Георгий его поздравляет. 37 лет исполнилось Роману. И мне кажется, Роман тот самый уникальный. Почему? Потому что подарки к дню рождения наверняка у Романа были как-то связаны со школой. Наверное, ему дарили рюкзак, наверное, ему дарили как пенал, фломастеры, может, какие-нибудь шариковые ручки, потому что я человек, рожденный в декабре, и у меня иногда был такой: вот тебе на Новый год и на день рождения, а у вас тоже другой, на учебный год. Роман, я вам сочувствую.

на воспоминаниях. Помните, как родители нам рассказывали в детстве? Как они добирались до школы? Через метель, через желудок медведя, да? Интересно, с какой стороны они из медведя выбирались? Ну, а вы тоже можете рассказать в телеграм-чате Душевного радио, как вы в своем детстве добирались до школы. Найдутся ли среди наших радиоактивных ветераны, которые помнят еще вот эти метели и 10-километровые преграды, да, до парты, препятствия какие-то, либо кого-то подвозил личный водитель. Расскажите в телеграм-чате, и в конце этого часа подарю набор чая Такамори. Утешительно, а может быть и как-то с другой эмоцией, для того, чтобы воспоминания немножко подсластить, да. Пишите в телеграм чат о своих историях, как добирались до школы, как возвращались домой, долго ли или коротко.

0: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай!
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Тюль всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ЕМОЛ. Это не только пылесос вертикальный Дирма за 79,99, но и BB-крем Миша Imperfect Cover 50 мл за 39,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ни о каком фэшн речи не было. Старались, конечно, выглядеть опрятно, но ходили в том, что было в школу, и вообще хорошо, если ходили. Это цитата поколения бабушек и дедушек. Знакомо, правда? Ну, оттуда из рассказов можно почерпнуть много интересного. 10 километров по болотам, без акваланга по дну реки полноводной. И не всегда, кстати, эти истории выдуманы. Попросила рассказать в телеграм-чате Душевного радио, как вы... Вот вы как в школу добирались. И много интересного получается. Оказывается, Андрей рассказывает, что его школа находилась в 4 километрах, и нужно было, правда, идти вдоль леса, где часто на полянку выходили дикие животные. А один раз было вот что. Маленькие дикие поросята выбежали, но они с другом просидели около 4 часов в деревне, пока... Поросят с мамой не ушли. Не хотелось встречаться вот с такой компанией. Но у кого-то дело даже в городе было и с другими компаниями. Не хотелось встречаться и тоже, где только не прятались, какими подворотнями не добирались до дома, чтобы не столкнуться с опасными личностями. Ирина рассказывает о том, как ее муж, ну это он, видимо, впечатление хотел произвести когда-то, да, выходил в школу не один, а компания. Они собирались, пробирались по тоннелям, который был протоптан ранее, но благополучно ночью снова заметен. Ага, это зимой было, да, а старшие школьники впереди тропинку делают, а малыши плетутся следом. Все как в клине птичьем, да, вот те, кто посильнее, повзрослее, поактивнее впереди, а все остальные вот на этих воздушных потоках дальше идут. И вот, когда парни уже честно не могут пробиться сквозь сугробы, кричат малышне: «Поворачивай!» И все гурьбой с радостью бегут по домам. Ну что ж, не получилось в школу добраться, не срослось, да, но зато потом бегом на горку. Это хорошее воспоминание, правда? Так что школу прогулять можно было из-за того, что сугробы, где-то там что-то не расчистили, но интуиция моя шепчет, что зимы нас еще такие ждут с вами. Вы посмотрите, недавно было же, правда, мы еще не забыли эту зиму. Настоящая, снежная, сугробная. Кажется, как-то неожиданно, с другой стороны, будет, что детям вспоминать. Не знаю, как повернется климат уже в их времена. Алексей пишет, что его школа от дома была совсем недалеко, километр. Это был 90-й год, первый класс. Вот как раз-таки перед школьными каникулами последний день, да, перед. И этот путь был не в школу, а из школы. Почему-то он решил все вещи из парты забрать домой, как раз... близко находился дом, и сначала нес портфель, потом тащил, было очень тяжело, я почему-то представляю эту картину, плакал, но тащил. Так вот, Алексей, из кого все эти сцены в фильмах снимали, человек, школьник идет, тащит свой рюкзак и рыдает. А когда был Хавьер, пишет, Алексей добирался в метель до дома пешком, потому что транспорт... И очень вспоминает он эту историю до сих пор. Ну, слушайте, а чего вас дома не оставили? Почему в метель нужно было... до дома пешком. Ну, понятно, в школе оставаться как-то не хотелось. Вот если бы вас Хавьер застал дома, то, правда, никакой бы школе речи и не шло. Пишите вы свои истории, как добирались до дома, как возвращались из школы. И, наоборот, в телеграм-чат Душевного радио с радостью зачитаем.
0: Душевная осень на Душевном радио. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
5: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
3: При поддержке Душевного радио.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогой, стой, там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.
0: Душевное радио. Класс.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Не переживать и верить, все правда будет хорошо. Это, в общем, такой совет был в предыдущем треке. И детям, и родителям сегодня он отлично подходит. Кто-то с утра на валерьяночке, ну а мы на душевной волне сейчас. Мы здесь не переживаем. Кому вообще советы нужны, мы бы сказали вам не переживать, но все равно же сделайте так, как захочется, правда? Чего хочется, тоже пока непонятно, но ясно одно. В телеграм-чате душевного радио сейчас вовсю собираем и приветы, и поздравления, и истории школьные, как добирались, долго ли брели, по каким болотам, по каким лесам, рассказывайте обязательно. И в конце следующего часа кому-то из вас, из чатика, из сообщений выберем самое такое сочное, может быть, рандомайзер попросим, может, сами определимся и вручим набор чая Такамори, успокоительный, да, тот, что нужен. Нам обязательно 1 сентября жду истории, пишите.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства Шанхайской организации сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств организации, передает Белта. Белорусский лидер предложил запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать Центр сотрудничества «Китай ШОС» в области применения искусственного интеллекта, подчеркнул президент. Заработная плата работников бюджетной сферы выросла с этого дня. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Размер базовой ставки увеличился до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. Благодаря изменениям зарплата вырастет у 770 тысяч работников бюджетной сферы. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Паритыцкого, Ваупшасова, Академической, Казинца, Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Беларуси назвали птицу 2027 года. Черного аиста, который главенствует в этом году, заменит золотистая щурка. Самая яркая из четырех кандидатов, за которых голосовали. Всего получено 4172 голоса. Больше половины из них за золотистую щурку. Птица перелетная из тропического семейства аракшевых. Гнездится в норах и включена в Красную книгу Беларуси. Увидеть ее можно по всей стране, но больше всего на юге. Численность невысокая, но с потеплением климата постепенно растет. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3,54, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 21, в Гомеле 25 с плюсом. В Минске дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Привет, Беларусь! Мы группа
1: «Блестящие».
0: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
1: Мы будем вас ждать!

0: Недушный день.
1: Второй час как-то радостнее звучит, правда? Грустить уже не так хочется. Вот главный смысл этого моего спича в том, что очень сложно начать, но потом уже как по накатанной все обычно получается. 1 сентября. Что нам делать? Конечно же, вспоминать свои первые сентября, свои линейки, свои походы в школу и из нее. Одноклассников можно вспомнить. Можно вспомнить банты, форму, пионерский галстук. И это все у нас ассоциируется с первым осенним днем. Мимо страны с грустью лето пролетело, можно и лето сегодня вспоминать. Да, что сейчас хочется? Вот чего хочется? Хочется песни попеть, хочется историями поделиться. И, кстати, все это возможно. Душевное радио. Вот зазываю вас в наш телеграм-чат. Там столько сейчас, помимо поздравлений, историй вдохновляющих, где-то пробирающих на слезу, на грустинку какую-то, а где-то на смех, да, потому что мы делимся историями своими приключенческими. Где-то просто многосерийные, они уже 5 сообщений выливаются, потому что невозможно остановить поток воспоминаний, рассказывать о том, как в школу добирались, через какие препятствия приходилось проходить, проползать, с какими ранами пришлось столкнуться на пути из пункта А в пункт Б. Ну и за самую интересную историю кто-то из вас получит набор чая Такамори в этом часе. Пишите в телеграм-чат.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А скоро ведь и правда похолодает, и еще меньше мотивации останется по будильнику просыпаться, и темно по утрам, но это все мелочи по сравнению с историями, которые слышали от родителей, от бабушек, от дедушек, от людей, знакомых и малознакомых. Кто-то таким образом хотел себе важности добавить, героизма какого-то подключить. И у кого-то на самом деле школа была далеко, и правда приходилось и вплавь, и на санках, и в упряжке брести чуть ли не за неделю, выходить и просыпаться. Просыпайте, рассказывайте в телеграм-чате о том, как ходили в школу. Да вот Алексей говорит, что в 50 метрах от школы жил и всегда опаздывал. Ну, это классика, Алексей. Ну, это просто очень все понятно, да, потому что в расслабленном таком виде находились. Успею, а потом... Но не ругали Алексея, потому что он вел в школе дискотеки и имел возможность свое положение так... поддерживать, да, ну, раньше в школе дискотеки, ну, я понимаю, что это не как-то не в Винампе песенки переключали, это вот, поясняет Алексей, на трех кассетных магнитофонах и через пульт. Но только вы знали, как это работает. Даже я, кстати, честно, не знаю, как. Это все раньше даже на радиостанциях диджеи сводили. Вернее, я знаю в теории. Но и по рассказам старших коллег, вот, оба Димы мне в красках рассказывали о своем диджейском пути, 20-летнем с хвостиком стаже. Ну, а я такая пришла, вот они хотели немножко меня, да, жизни поучить. Ну, или чтоб я зауважала их. Ну, куда уже больше уважать, правильно? Но вот вы, конечно, своим магнитофоном и через пульт меня удивили. А то, что опаздывали рядом со школой живя, это не новость. Тамара пишет, что ее брат Василий партизанил, ездил в школу за 7 километров автобусом. Дорога шла через лес, и ребята просили водителя остановиться в лесу, ну, чтобы воздухом подышать, наверное, свежим. Но школу прогуливали, водитель уезжал без них. Вот тоже вопросы к водителю. Но так тоже, оказывается, раньше было можно. Посадили в автобус 15 человек, привез 5, все нормально. Вот это относились как к детям раньше, да? И что ребята делали в лесу? У них там были шалаши, кухонная утварь и все, что нужно для лесного внешкольного времяпровождения. Родители, когда узнали об этих похождениях во время школьного собрания, удивились, но тоже вот что их удивило, что все ребята отлично знали школьную программу. И стихи читали им, песни пели, ну, лишь бы только родители не расстроились, только настроение им поднять. Это как раньше было, на стульчик становились, ставили детей и вперед, давай. Ну вот, и поэтому Василий вместе с своими товарищами, приятелями, видимо, в лесу время зря не терял, вдохновлялся, голову освобождал. Ну а мы уже с освобожденной максимально головой после лета вошли в сентябрь. Ну и кто-то вполз, кто-то резко, бодро, у кого какие ритмы в голове и снаружи, но все равно в конце дня скоро очень устанем, это я вам обещаю.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сейчас Меркурий движется прямо, то есть все это не его вина. Значит, если дело в настройке, то мы все-таки сможем взять себя в руки и настроиться на то, что месяц сентябрь пройдет легко и приятно. Я, кстати, в это верю. Вот правда, в силу собственных мыслей в том числе. Хорошо, когда они есть в голове, если еще нет, мы сейчас ими заполним голову. Ну, потому что многие из нас боятся сентября из-за того, что, ой, опять придется учиться. А учиться нужно всегда, всю жизнь. И даже если что-то не получается в школьные годы, это совершенно не значит, что жизнь пошла не по тому сценарию. Сколько таких было примеров. Например, преподаватели гимназии, в которой учился будущий гений, будущий вообще светило, он не показывал успехи ни в математике, ни в латыни, вообще по другим предметам, а потом стал Нобелевским лауреатом. Конечно же, об Альберте Эйнштейне я говорю, который вообще не смог сдать с первого раза экзамены в политехникум, и учителя считали его медлительным из-за специфики мышления. И похожая история была и у Антона Чехова. Он сколько раз оставался на второй год и в третьем классе, и, по-моему, в пятом, и из-за долгов по арифметике, географии и греческому языку. И многим гениальным людям с трудом давалась школьная программа, а учителя их считали безнадежными. Поэтому держимся, не все потеряно. Но тоже так интересно, жизнь как будто с новой главы начинается у людей, которые 1 сентября не просто в школу когда-то пошли, да, или потом когда-то не пошли и радовались. У них день рождения 1 сентября, и сегодня как раз-таки Екатерина Жарская празднует свой очередной, да, очередной календарный год. Вот у нее он наступил, и сын Макс в очередной раз тоже пошел в 1 сентября в новый уже класс, и подружка Ирина поздравляет вас, Катя, с днем рождения. Ну, плюс, конечно, дня рождения 1 сентября, что вам точно подарят цветы. Минус, что их придется передарить учителям уже, наверное, сына. Но, надеюсь, сегодня, если вы любите живые или в букетах, вы обязательно сегодня их получите. Но в любом случае, их в городе много, можно просто прогуляться, еще что-то цветет. За что люблю начало осени? Много хризантем, много еще в городах наших зелени. Только-только начинает вся эта красота потихонечку прятаться и готовить нас морально к зиме. А Елена поздравляет коллег из средней школы номер 3 города Червеня с Днем Знаний. Вот они поздравления, которые прилетели к 1 сентября. Терпение желает, здоровья в новом учебном году. Да, это то, что должно пригодиться. С любовью еще мама Таня привет сыну отправляет и удачи во всех делах желает. Ну, мы с трепетом ждем, чего же нам этот год преподнесет. Но дело-то все в наших руках, правда? Мы же сами можем придумать, как этот год пройдет. Чего мы хотим добиться этими ежедневными муками или радостями. Все, правда, у нас с вами в руках. Ну, а еще добивались и продолжают добиваться чего-то люди, которые в школу ходили, ну, не просто, не по прямой вот так вот, да, а какими-то интересными путями. И о них как раз-таки мы рассказываем, разговариваем сегодня, их вспоминаем и обсуждаем в телеграм-чате Душевного радио и в эфире. Пишите, как добирались до школы, как из нее уходили, воспоминаниями делимся. Ну, и они такие хитро выдуманные. Ну, сейчас расскажу буквально через пару песен, выберу самые интересные истории и поделюсь с вами в прямом эфире.
0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Всего интересного было в нашем детстве. И вот на душевном радио мы собираем эти истории. Кто-то ходил в школу пешком 15 километров, а кто-то только об этом рассказывал. Да, это все было, конечно же, в минус 40, и оба раза в гору, и в школу, и обратно. И по дороге приходилось переплывать активный вулкан, и вместо рюкзака пакет, и все это босиком. Ну, а так ли это на самом деле было? Делимся реальными, настоящими воспоминаниями в телеграм-чате. Алексей вот рассказывает, что домой приходил не с оценками, а с грибами, потому что путь был через лес. А Настя жила в Витебске в 5 минутах от школы, но все равно обходить забор ни в коем случае не желала, поэтому переползала через боковой вход по каким-то тоже проторенным ей уже тропинкам, скорее всего, это было. Александр рассказывает, что как-то было интересно, директор их школы знал, что дети, которых выставляют за порог, любили прогуливать и поспать, где-то там спрятаться. В деревне дело было. И ездил на школьном грузовике за своими, теми, кто должен сидеть вот на стульчиках возле парт. Искал их, по звуку узнавали, прятались по кустам и сараям дети в это время, а он подъезжал к любому двору и говорил так: «Ну, я долго ждать буду, выходите, я же вас видел». И говорит, выходили все с опущенными головами, удивлялись потом, откуда он знал. Мы же тихо сидели, а на самом деле это был педагогический, понимаете, нюх, чутье, развитое годами. Сам, наверное, был таким. Александр, спасибо за историю. А Кирилл говорит, что плохо было с троллейбусами в его детстве и ездил иногда сзади, на подножках. Держался за лесенку. Так было делать нельзя. И водитель, когда замечал, останавливался и выбегал с криками какими-то нецензурными, но приходилось давать дёру. И потом уже научился ходить пешком и не нервировать ни себя, ни водителей троллейбусов, и автобусов, и трамваев. Я тоже помню, подножки были, да, ездили так люди, еще были прицепные вагоны. Ну ладно, хорошо, можно долго вспоминать, но главное, что сегодня у нас такая была с вами школьная ностальгическая тема. Спасибо большое за то, что поделились своими рассказами настоящими. Хоть книгу собирай, допиши историями в чатике нашем в Телеграме. Ну а сейчас самое время понять, кому из авторов этих чудесных басен, но, да, с намеком на реальность. Ладно, поверим, это же была такая у вас история в жизни. Кому достанется набор чая Такамори? И мне очень понравилась история Ирины, когда... История даже не ее, а мужа. Мужа, когда школьники пытались в сугробе проделать маршрут, туннель, зимой добраться все-таки до школы, хотя бы выйти со дворов, но потом не получалось что-то, и кричали: «Поворачивай!» И все с радостью бежали кататься. Вот на горке, с горки кататься не мешал снег, а вот в школу дойти мешал. Ирина, вам и вашему мужу вручаем набор чая Такамори за историю. Но истории все сегодня были потрясающими, но мне почему-то хочется такой зимы, как будто, да, хочу притянуть ее к нам, чтобы было много снега, много радости, и чтобы так вот мы до работы шли-шли, а потом такие: «Ай, как-то не получается дойти, сугробы мешают, поворачивай!» И с радостью кататься с горки. Ирина, расскажу вам за кадром, как забрать подарок. Спасибо за историю.
3: Хмаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписали пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. Как передает Белт, церемония подписания состоялась по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Главным документом стала Бишкекская декларация 25-летия ШОС. В целях повышения эффективности транспортной инфраструктуры и улучшения логистики принят план действий по развитию портов и логистических центров государств-членов организации на ближайшие 5 лет. Согласована концепция создания региональных центров обработки данных, вычислительных мощностей и развития индустрии искусственного интеллекта в ШОС. Сегодня День знаний. Более 2500 школ открыли двери для учеников. К занятиям приступили чуть больше миллиона школьников. 87,5 тысяч из них – первоклашки. Во всех учреждениях образования прошли торжественные линейки. С этого дня в национальной системе электронного сбора платы за проезд «Белтолл» вводят изменения. Помимо обновления тарифов для всех типов транспортных средств, нововведение затронут условия проезда по подъездным дорогам, ведущим к Минску. Для транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, зарегистрированных на территории стран-членов ЕАЭС, проезд по дорогам страны остается бесплатным. Первая ракетка планеты, белорусская Арина Соболенко, начала с победы выступления на открытом чемпионате США по теннису, заключительном в сезоне турнире среди Большого шлема. Действующая чемпионка US Open встречалась с колумбийской теннисисткой Камилой Осарио, которая занимает 59-е место в мировом рейтинге и победила 6-2, 6-4. Во втором раунде соперницей Соболенко будет россиянка Полина Яценко, 160-й номер рейтинга. Матч состоится завтра, начало в 18:00. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 54 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и Могилеве 19-21 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: тебя два года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
3: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
2: Вкусно так, что пальчики оближешь.
4: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
5: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Душевное радио. Доброго дня. Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Недушный день.
1: И прямо сейчас у нас есть возможность стать счастливыми, потому что, ну вот, многие ждут того самого момента понедельника, из вторника, сентября, Нового года или вот того самого подходящего момента, когда вроде бы начальник в хорошем настроении, но как будто идеального момента не существует, потому что все течет в разном ритме, в разном темпе, все меняется, нет никакого шанса, что вот когда-нибудь мы соберемся, когда-нибудь мы посмелее станем, подготовимся получше, может этого и не быть, поэтому берем себя, свою смелость, свое счастье тоже в свои руки и идем с ним дальше. Ну а насчет счастья, да, как раз-таки есть очень хорошее предложение для вас в этом часе. Кому-то из вас вручу 10 промокодов на сайт сливки.бай за самую счастливую историю, которая с вами приключилась сегодня. Это может быть что-то грандиозное, это может быть лучик солнца или облака в виде сердечка или еще какого-нибудь тайного знака, которым только вы знаете, которого только вы ждали или могли разглядеть в этом сером дождливом вторнике 1 сентября. Расскажите о том, что хорошего с вами произошло сегодня. Любые истории будем ждать, но фишка в том, что подарок получит история, которая дозвонится до меня в прямой эфир. Телефон эфирной студии плюс 375-17-370-45-70 и 370-45-74. Звоните в студию, рассказывайте о том, что хорошего сегодня с вами произошло, и забирайте промокоды на сайт «Сливки Бай». Жду звонка.
0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 1057.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осень не искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах.

0: Недушный день.
1: Для любви нет более подходящих или менее подходящих пор года, но может быть только, наверное, неподходящее время. Ну, бывает тяжело даже в ответ пару слов добрых сказать, даже если очень хочешь, ну, потому что занят. Заняты мы бываем разным, например, чисткой зубов. У половины же, да, вот нападает на них это желание поделиться эмоциями, приобнять, ну, в неподходящие моменты. Много таких историй знаем, но вообще-то это действительно увлекательное зрелище, чистка зубов, и теперь даже люди с четырьмя буквами СДВГ, да, в каком-нибудь знаке зодиака смогут сконцентрироваться, и дети в том числе, потому что сейчас уже технологии дошли до того, что в зубные щетки встраивается искусственный интеллект, и он определяет грязные участки, промывает полость рта, а еще в зубные щетки современные, вот Dyson такую сделал, встраивается камера. Поэтому мы уж как эндоскописты или как, да, специалисты можем так вот посмотреть, что же там у нас внутри происходит, насколько интересных областей применения. Нужно только ознакомиться со стоимостью этого гаджета. Ну, вот около $500, пока он, компания его так вот оценивает. Тут в гараже можно будет под машинку заглянуть, на телефончике какое-то приложение, камера, вот, все показывает. Очень удобно. Очень удобно. В труднодоступных местах по-настоящему теперь можно зубы вот вычистить. Но вообще, скорее бы мы уже с вами смогли себя настоящими почувствовать. Вот осенью хочется, несмотря на холода, сбросить себя лишнее и войти в Новый год, но обновленным совсем другим человеком. И мне кажется, что это будет возможно только когда, не когда мы сможем эту щетку зубную купить, а в том числе, когда мы финансово перестанем быть бюджетной версией себя, да, пока мы такие базовые, простые, немножко недофинансированные, а вот только у нас появится с вами честно заработанные, все, сразу станем другими, да, это как Высоцкий пел: «Катя, Катерина, все в тебе по мне, ты как елка, стоишь рубь с полтиной, наряди, поднимешься в цене». Да, ну а я всем нам этого желаю в начале учебного года, неважно, что он во вторник вдруг взял и начался, но уже сейчас можно даже с нашими финансами, с нашими бюджетами позволить себе что-то приятное, что-то для души. Скоро уже в октябре, который не за горами, во Дворце спорта в Минске пройдет танцплощадка душевного радио. И там будет группа блестящей в золотом составе 17 октября на душевном фестивале. И, кстати, мы сейчас их песню услышим, подпоем и представим, как мы на танцплощадке с душевным радио здорово время проводим. А вдруг мысль материализуется? Пусть будет так.

0: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Емол – это не только корм для кошек Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и комплект постельного белья Самсара двуспальный всего за 69,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Недушный день.
1: Сентября созревает уже брусника, становится ярко-красный, сочный, и облепихи, кстати, уже облеплены плодами. Ежевика тоже уже дозревает к началу осени, а мне кажется, она уже раньше как будто созрела. И кизил, да, но для клюковки еще рановато, ну не зря же. Журавы и журавины фестиваль, что в Мёрах проходит, по сбору клюковочки, да, он где-то вот чуть позже будет. Но тоже его ждем в ближайшее время. А зачем нам что-то ждать очень так активно на в долгие дни и недели что-то планировать, если вот они выходные, вот они будут в субботу, в воскресенье уже прямо на этой неделе. И что будет в субботу, 5 сентября? В Минске пройдет городской фестиваль «Настроение лета». И под открытым небом, несмотря ни на какую погоду, в любую погоду, состоится грандиозная дискотека душевного радио. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем, куда же без него. Там будет еще и Максим Тимаков, и Баронесса, и Коза Ностра, группа наша драйвовая. Но это еще не все. Будет дегустация в уютном чайном дворике с призами от партнеров душевного радио, с фотографиями на память каждому. А те, кто придет в тематическом образе, получат суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну и прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября, запоминаем, в 17:00 встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень-очень душевно. Ну а еще что хорошего сегодня произошло? Мы все будущим каким-то живем, планами. Ну, конечно, без них никуда. Но, может быть, вы заметили, что-то хорошее сегодня с вами произошло или с вашими друзьями, с коллегами. Может быть, появилось желание кому-то это рассказать или показать. И да, вот получить такую отдачу. Классно, правда? Момент становится каким-то другим, если его обязательно получается с кем-то разделить. Можете позвонить в прямой эфир душевного радио. Телефоны есть и на сайте, да, в телефоны эфирной студии. Звоните, рассказывайте о том, что хорошего с вами произошло, а я вам подарю 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Прямо сейчас жду звонка.
0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Если опустить тот факт, что сегодня лето окончательно закончилось и началась осень, то в целом 1 сентября может сойти за праздник. Да, много людей с цветами, с улыбками, наивно улыбающихся, да, людей тоже очень много. Но хочется, наверное, в этот день, в начале сезона себя чем-то порадовать, своих близких тоже побаловать, но не всегда на это есть ресурсы. Это понятно. Подготовка к школе просто на кредит еще очередной тянет. Да, но я придумала, как можно придумала. Вот давайте я буду честной. Я эту идею нашла в интернете, конечно же. Так вот, очень сильно меня вдохновила такая мысль: просто лучший подарок. И за 0 рублей. Все, как мы любим. Итак, что нам для этого понадобится? Для этого понадобится обычный блокнот, уже тот, который есть дома, с пустыми отрывными листочками. И мы можем сделать сертификаты щедрости. Этот блокнот можно подарить близким своим, близкому какому-то человеку, можно ребенку подарить, но в зависимости от того, кому мы будем его презентовать, естественно, будет разное наполнение. Но если для ребенка, то один листочек – это один сертификат. И только один в день можно расходовать. Что внутри? Тут уже на что хватит фантазии, выдумки, или можно обратиться за помощью к чату GPT. День без школы. Может быть, сертификат на завтрак в кафе, на поход, на концерт, на какие-то ночевки с подругами, да, пижамные вечеринки. В общем, все, что... Но главное, мужу не подарить такой сертификат случайно, да, не перепутать. В общем, давайте креативить, запускать наш с вами креативный ресурс на какой-то новый уровень. И давайте искать хорошее в осени. Я уверена, у вас обязательно это получится. Ну, а со мной, с Ольгой Шебеко, услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент в Бишкеке встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Как передают Белта, Александр Лукашенко заявил, что в отношениях Беларуси и Пакистана не существует непреодолимых проблем. Глава государства напомнил о договоренностях поддерживать хорошие политические отношения и реализовывать экономические проекты. Вместе с тем он обратил внимание, что в прошлом году объем взаимной торговли между странами немного просел, примерно на 20%. Белорусский лидер уверен, что будущий год должен быть более активным. В агрогородке Прилуки Минского района открылась новая школа на 1020 мест. Сегодня ее порог переступили 840 учеников, более 80 из них первоклассники. Это первая школа на территории агрогородка. Ранее ребятам приходилось ездить в ближайшую школу Ватолина. В школе есть бассейн, спортивно-актовые залы, оборудованные по последнему слову техники. Есть спортивный городок с площадками для волейбола, баскетбола, футбола, беговыми дорожками, тренажерами и батутами. Также в Минской области сегодня в День знаний открылась новая школа номер 4 в Смолевичах и новое здание средняя школа номер 3. После реконструкции начала работу обновленная школа в Пуховическом районе. Общественный транспорт Минска перешел на осенне-зимнее расписание. Уже сегодня автобусы, троллейбусы и трамваи начали ходить чаще. Корректировки в расписании в будни связаны с сезонным ростом пассажиропотока. Все подробности в сети. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на тикет про мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Сегодня крейзи вторник в доме с кока-колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая кока-кола банка 0,33 за одну копейку. Подробности на Domino's.by по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 54 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и в Могилеве 19-21 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай с

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ой, стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль ФРБ». Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Ответом Шанхайской организации сотрудничества на существующие вызовы должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке. Как сообщает Белта, президент, говоря о ключевых направлениях работы организации, назвал первым из них безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – реалии сегодняшнего дня. Президент подчеркнул, Беларусь рядом с государством семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в Беларуси состоится контртеррористический форум. Сегодня День знаний. После масштабной реконструкции в Минске открылся 15-й учебный корпус БНТУ, который в народе называют кораблем. Обновленное здание площадью около 32 тысяч квадратных метров позволит одновременно принять почти 3 тысячи студентов. В корпусе разместятся архитектурный факультет, строительный факультет, а также факультет транспортных коммуникаций и факультет энергетического строительства. Кроме того, в здании разместились лекционные по точной аудитории, учебные лаборатории, а также архитектурные мастерские, аудитория рисунка и макетирования. Средняя продолжительность жизни в Минске почти 78 лет. Сейчас в столице проживает около 476 тысяч пенсионеров, из них 200 тысяч старше 70 лет. По прогнозам специалистов, к 2040 году средняя продолжительность жизни в Минске превысит 80 лет. Dyson представила умную зубную щетку, которая одновременно работает и как зубная щетка, и как ирригатор. Встроенные камеры и система машинного обучения в реальном времени определяют промежутки между зубами, после чего устройство автоматически направляет туда струю жидкости. Для обучения алгоритма использовали 470 тысяч стоматологических изображений. Камера также может показывать труднодоступные участки полости рта в приложении. Устройство представлено в голубом и розовом цветах. Цена $500. В комплект входит док-станция, зарядный кабель, две сменные насадки и дорожный футляр. К новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки Бай, а еще пицца, шашлыки, пончики. Все со скидкой 50%. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 54 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте и Гомеле 21-23. В Витебске 18-20, в Гродно и в Могилеве 19-21 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Ага.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Это были Queen, Radio Gaga. Или, мне кажется, или на самом деле это то, что надо в такой день. Вот после всех этих линеек, после всей этой грусти. Ну, для кого-то грусти, а для кого-то и нет. Вот сына сегодня встречал, значит, линейка прошла, в столовку повели. Счастливый, довольный, бежит ко мне весь свет. Я думаю, господи, так вот нравится тебе школа, да? А он говорит: папа, там в столовой сосиску дали. Я думаю, господи, ну так давно не ели эти самые сосиски. У нас все хорошо, но обычно это все-таки курица. Кстати, если вы еще не ели, я думаю, аппетит немножко, да, так появился. Вам приятного аппетита, ну и вообще легкого завершения этого рабочего дня. И, конечно, приятного начала осени. 1 сентября радует хорошей погодой. Пусть так и продолжается. Ну, хотя бы еще пару неделек, да? Вам доброго вечера. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время много классной музыки. Ну и еще в ближайшие минут 8-9 расскажу о продуктах, которые содержат больше клетчатки, даже чем авокадо. Представляете, ну какая-то фантастика. Ну вот дождитесь, обсудим эту новость.
1: Душевное радио. Слушай, любимая.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Вы слушаете «Душевное радио». Вам по-прежнему желаем хорошего дня. Ну и, как и обещал, кое-что интересное расскажу вам о диетологах. Ну, точнее, не про них, а скорее про то, чем они поделились сравнительно недавно. Вот некоторые диетологи назвали 5 главных ошибок летнего похудения. Ну, конечно, не лето уже, 1 сентября, но вы знаете, кто-то и летом худеет, кто-то и осенью. А есть у меня один человек, знаете, и зимой так схуднул. Но это не от еды, там стресс был сильный. Ну да ладно, не об этом. Так вот, 5 ошибок при похудении. Ошибка номер 1. Заменить белок арбузами и салатами. Я не знаю, делаете ли вы так, но нельзя. Проблема в том, что такой рацион часто оказывается бедным на белок. В результате организм начинает терять не только жир, но и мышечную массу. Главное помнить, что в меню должны быть и мясо, и рыба, и яйца, и какие-то молочные продукты. Поэтому не совершайте такую ошибку. Ошибка номер 2 при похудении. Пить меньше воды, чтобы не отекать. Ну вот это про мою жену, это точно. Летом, особенно в жаркую погоду, ну или осенью, вот в такую тоже достаточно теплую погоду, достаточное потребление жидкости становится особенно важным. Ну, вы без меня это прекрасно знаете. Ну и ошибка номер 3. Это что-то, знаете, специфическое, я бы сказал. Я о таком еще не слышал, но кто-то, наверное, делает, если диетологи об этом говорят. Компенсировать мороженое отказом от ужина. Ну, логика простая, съел лишнее, придется поголодать. Но такие качели часто приводят к перееданию на следующий день. Я не знаю, я бы сейчас мороженое, честно говоря, съел, но потом бы, я думаю, за шавухой бы зашел. Вам, кстати, очередной раз приятного аппетита. Очень скоро кое-что еще интересное расскажу. Ну, а пока есть время, загляните, пожалуйста, на наш сайт душевнорадио.бай. Там нас можно не только слушать, но еще и посмотреть на любимых ТВ-ведущих.

0: возможность усилить авторитет и коллективный голос на международной арене. За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Об этом сообщили в МВД. Зарегистрировано 36 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители инициировали блокировку 11 фишинговых интернет-ресурсов. Заблокирована возможность платежей в адрес 28 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники. Приостановлены расходные операции по 57 счетам. В Минской области началась вакцинация диких плотоядных животных. Приманки с вакциной будут разбрасывать с использованием авиации. Приманка представляет собой брикет от серо до темно-коричневого цвета массой 25 граммов, изготовленный из компонентов кормов, съедобных для плотоядных. В приманку заключена капсула с вакциной. Напомню, при обнаружении приманок брать их руками и скармливать домашним животным категорически запрещено. Правительство Южной Кореи решило предоставить гражданам бесплатный доступ к искусственному интеллекту. Сейчас 3/4 граждан не готовы оплачивать ИИ-сервисы. Таким образом, власти увеличивают долю местных ИИ-разработок, снижая зависимость от американских и китайских. В тестовом режиме проект ИИ для всех запустят в этом месяце, а к концу года он охватит всю Южную Корею. К новостям компании сегодня Crazy вторник в Домино с Кока-Колой, в зале или на вынос, каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за одну копейку. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 54 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и в Могилеве 19-21 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
1: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вы слушаете «Душевное радио». В этом музыкальном часе максимально ускоряемся. Музыка в дорогу в ближайшие 50 минут. Куда же, спросите вы, мы ускоряемся? Ну, домой, конечно. Тем более сегодня 1 сентября. Ну, хоть соком, хоть чем-то сладким нужно все-таки этот праздник отметить. Кто-то и первоклашку сегодня водил в школу, ну а чей-то сын или дочь уже самостоятельно туда пошли. Ну вот, кстати, вчера выбирали цветы на линейку для первого класса. Ну, долго выбирали, конечно, букет хороший хотелось. Жена психанула, говорит: ай, делай как хочешь. И вы знаете, я вот в этот момент понял, ведь фраза «делай как хочешь» — это не про свободу, это как будто последний уровень предупреждения. Вам хорошего вечера желаем. Очень скоро интересную автомобильную новость вам расскажу, как и обещал. Да, новый седан выходит какой-то шикарный, над какой компанией, все в ближайшее время. Ну, еще очень скоро поиграем, тем более классный подарок у меня есть. Женская спа-стрижка. Ну, не уточнили где, но уточнили длину. Длина волос любая, так что следите за эфиром.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
2: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
6: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
7: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Вы слушаете душевное радио. Как вы там? Я надеюсь, все у вас хорошо и скорее хочется уже домой. Но вот, кстати, новость вам в нагрузку, тоже автомобильная. Компания Lexus обновила свой 13-летний седан. Вот, казалось бы, зачем выпускать что-то новое? Можно обновлять старое. Называется Lexus E-Special Appearance Package. Ну, кстати, на рынок поступят только 350 автомобилей. Цену на эту японскую модель объявят, когда она поступит в дилерские центры. Но это и понятно. Вы представляете, с таким тиражом, какие там будут цены. Но, кстати, выпущен этот Lexus будет в темно-зеленом кузове, и там будут 19-дюймовые кованые колесные диски. Ну, там прям... На фото это что-то шикарное. Кстати, эта японская модель еще будет оснащаться помощником при движении в дорожных пробках, ассистентом при смене полосы, ну и системой предупреждения аварии при езде задним ходом. Ну и еще 3,5 литра движок, 311 лошадей. Но это не машина, это прям какой-то огонь. Кстати, если вам тоже не хватает огня, приходите 5 сентября на площадь возле Дворца спорта. Там состоится танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Все это в рамках городского фестиваля «Настроение лета». Ну и, кстати, кроме Димы Санковича, там еще ждите харизматичного Максима Тимакова, зажигательную баронессу и группу «Коза Ностра». Самый душевный вечер года порадует еще гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио, ну и фото на память каждому желающему. Ну а те, кто придет в тематическом образе, получат суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну и главная интрига, прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. Ух ты, вот это будет круто. Ну, если не верите, приходите 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень хочется надеяться, что сегодня вечером вам просто хорошо. Кто-то едет за рулем сейчас. Вот вам удачного пути. Поскорее уже оказаться дома. Я знаю, устали. День непростой. Честно вам скажу, вот по себе тоже. Поэтому держитесь, я буду держаться. Ну а если вы не за рулем, может, на работе, а может, на соседнем пассажирском сидении, есть время, вот загляните прямо сейчас на страницу в Инстаграме «Душевного радио». Там много всего интересного. Можно почитать, что там за мега-дискотека в рамках городского фестиваля «Настроение лета» будет в Минске 5 сентября. Вот такой пост недавно добавили. Можете посмотреть на классное фото Дениса Клявера и Ольги Шибека. Да, вот недавно было интервью. Ну а если вы уже соскучились по Оле, завтра с 12 до 2, а может быть даже и до 3, она будет в эфире. Ну, до 3 точно, поэтому не пропустите ни в коем случае. Пока вам желаем легкого пути, ну и просто хорошего вечера.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57. «Душевное радио». Слушай свое.

0: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вот и осень, 1 сентября. Сегодня, вот я, знаете, о чем подумал? Есть люди, которые любят осень, не знаю, за красивые листья, за вот фото, которое можно добавить в Инстаграм, за прохладу, может быть, за уют. Ну, вот есть, как я люблю, знаете, за что осень, что наконец-то можно надеть какую-то одежду поплотнее, чтобы скрыть последствия отпусков и таких частых шашлыков. Ну вот, кстати, шашлыки — это, конечно, хорошо. Но раз заговорили про еду, что нам делать с завтраком? Каждый раз думаем, вот что завтра приготовить, все время не успеваем. Знаете, что делает этот самый завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну а пока желаем вам удачного пути.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Еще 5 минут в эфире Душевного радио. Музыка в дорогу. Наслаждаемся. Едем быстрее домой. Скоро здесь новости, погода. Ну и в ближайшее время расскажу про новый Volkswagen за 20 тысяч долларов. Сам, кстати говоря, паркуется. Но еще поиграем очень скоро.
1: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко в кулуарах саммита ШОС в Бишкеке встретился с зарубежными коллегами. Как сообщает Белта, глава белорусского государства пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Также глава государства встретился с председателем Совета министров Того. Накануне Александр Лукашенко посетил торжественную церемонию открытия 6-х Всемирных игр кочевников, где также встретился с коллегами. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Более 1500 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. 690 легковых машин и больше 800 грузовиков. Пассажирских автобусов в очереди нет. Добавлю, въезда в Литву ожидают 330 грузовых авто. Суды Беларуси планируют связать в единую информационную систему. Об этом сообщил председатель Верховного суда Андрей Швед после открытия нового здания суда Уздинского района. По словам главы Верховного суда, в нашей стране 165 судов. В ближайшие 5-7 лет в планах обеспечить их современными цифровыми технологиями. Сейчас наши специалисты изучают в том числе российский опыт цифровизации судебных процессов, обеспечивает и оперативность судопроизводства. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Орешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнуться в сердцах зрителей. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 54 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте и Гомеле 21-23. В Витебске 18-20, в Гродно в Могилеве 19-21 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Реклама.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио», но это была «Enigma Sadness». Вот как ни крути, по-моему, это то, что надо таким вечером. Погружаемся в такую мистическую, немного дождливую, но очень красивую осень. Ну что не говорите, 1 сентября сегодня, я надеюсь, вы с нами, вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие 50 минут проведу вместе с вами. Вот, кстати, о своем настроении можете рассказать, если еще остались силы. У нас есть чат, чат «Душевного радио» в Телеграме. Может быть, у вас сегодня на самом деле вот какое-то такое мистическое настроение. Может быть, вы задумались о чем-то, а может быть, вам просто хорошо сейчас по лужам бегаете. Ну вот, расскажите, чат «Душевного радио» к вашему услугам. Очень скоро еще расскажу вам одну интересную автомобильную новость. Ну и примерно через минут 20-25 порекомендую один очень крутой фильм на этот дождливый вечер. Но чтобы, так знаете, укутаться немножко, чаю себе заварить, жену приобнять, ну и посмотреть классное кинцо. Вам отличного вечера.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

Вы слушаете душевное радио. Слушайте, как же льет сейчас в столице такая гроза. Если вы за рулем, предельно будьте осторожны, сильно не гоните. Ну, кстати, если на самом деле за рулем вам автоновость в нагрузку, как и обещал, расскажу вам про компанию Volkswagen и их новый кроссовер. Кстати, самое интересное в этом кроссовере то, что он будет стоить $20,000. То есть, ну, такая довольно минимальная цена, ну, за кроссовер так точно. То есть, цена средней комплектации Lada Vesta, да? Так вот, разрабатывается, по крайней мере, пока под китайский рынок, поэтому электроника создана компаниями из КНР. Но самое интересное, этот кроссовер может самостоятельно парковаться, в том числе в узких пространствах. Ну вот не сказано, в Минск-Мире он сможет припарковаться или нет. Кстати, в комплекте с немецкой моделью предлагают цифровую приборную панель на 10 дюймов. Ну и самое интересное, сенсорный экран будет в этой машине 15,6 дюйма. Вот огромный экран, на самом деле. А вот моя жена сказала бы «огромное зеркальце».

0: Да, вы по-прежнему слушаете «Душевное радио», ну а мы по-прежнему желаем вам самого красивого, живого вечера. Несмотря на дождь за окном, пусть у вас все будет хорошо. Ну а может быть еще лучше, если вы сегодня получите подарок. Есть у меня один такой сертификат на женскую спа-стрижку, причем указано любой длины волос. Даже если вот уже 2 года не ходили, идите в микрорайон Лебяжи, едьте, точнее на проспекте Победителей 125. Ну, если хотите сами, да, оплатить эту процедуру. А вот если ответьте правильно на мой вопрос, ну, или, точнее, скажем так, выиграете наш сегодняшний конкурс, отправлю вас туда бесплатно. На самом деле, проверим ваши музыкальные знания. Ничего совершенно сложного нет. Я назову вам 3 слова. Это будут мои 3 подсказки. Ваша задача — угадать человека, которого я загадал сегодня. Вполне реальный человек. Ну, дам подсказку. Он жил. Да, он был. Сейчас уже, к сожалению, нет. Так вот, послушайте 3 слова. Ну и в чат «Душевного радио» в Телеграме отправьте правильный ответ, то есть имя этого человека. Итак, внимание, 3 слова. Первое – перчатка. Второе слово – луна. Третье слово – музыка. Давайте попробуем, кого же я загадал сегодня. Чат «Душевного радио» для вас. Туда отправляйте свои варианты.
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Человеческий нос способен различать до 1 триллиона различных запахов. Раньше считалось 50 тысяч. У него около 400 обонятельных рецепторов.
3: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: особенным, да. Посмотрим варианты. А, ну, сначала напомню, в чем же был конкурс. Я назвал три слова, всего три. Это были мои подсказки. Загадал реально существующего человека, ну, или человек, который жил здесь, да, это не персонаж. Итак, три слова. Перчатка, луна и музыка. На самом деле, из неправильных вариантов Энрике Иглесиас, кто-то написал, ну, и... Виктор Цой. Мы тоже любим и Цой, и Иглесиаса, всех их любим. Но, на самом деле, правильный вариант, конечно же, король поп-музыки Майкл Джексон. Но пройдемся по этим трем словам. Музыка-то, оно понятно, он музыкант. Перчатка, та самая перчатка знаменитая, которую продали на аукционе за какие-то баснословные деньги, да, обшитая камнями драгоценными, ну и луна, конечно же, был намек на ту самую знаменитую, я бы сказал, даже уже легендарную лунную походку. Он даже запатентовал, я помню, ее и обувь, в которой он это все делал. Поздравляем с радостью Ларису. Ну, Лариса, вам большой привет. Вы сегодня оказались первой с правильным вариантом. Написали Майкл Джексон. Ларис, ну что, вы сегодня не только героиня этого вечера, но еще стрижку вам хорошую сделаем. Ну, не я, конечно, я бы тоже мог, но сделают, давайте, пусть профессионалы. Это салон Пикадилли. Салон красоты, конечно, находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги, ну, много там всего. Салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображения. Ну, Ларис, потом пришлите фото, насколько сильно вы преобразились. Мы вас поздравляем, но остальным спасибо за участие, спасибо, что отвлеклись и что-то нам написали. Скоро порекомендую вам еще и фильм на этот вечер, вам понравится.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
3: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
2: Вкусно так, что пальчики оближешь.
4: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Емол – это не только пылесос вертикальный Дирма за 79,99, но и BB-крем Миша Imperfect Cover 50 мл за 39,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, самое время узнать, какой же фильм я вам сегодня порекомендую на этот вечер. Тем более, знаете, вот вечер такой по-настоящему, да, осенний. По крайней мере, осень пришла вовремя. Дождик уже, кстати, небольшой в Минске. Но вот можете поужинать. Вам, кстати, приятного аппетита. Ну а дальше посмотреть какой-нибудь уютный, классный фильм. Но сегодня это будет мультфильм. Но не торопитесь. Он называется «Дикий робот». Я бы реально посоветовал посмотреть вечером взрослым, даже если вы вообще не любите мультфильмы. Вот сначала выглядит как довольно простая история, но постепенно превращается в очень такое человеческое кино про заботу, одиночество, привязанность и про то, что, вот знаете, иногда жизнь заставляет стать кем-то, кем ты вообще не собирался быть. Это на самом деле, да, жизненно довольно. Но особенно мне нравится, в этом мультфильме есть юмор, приключения. Безумно красивая картинка, но при этом он спокойно говорит о довольно взрослых вещах. Кстати, критики отдельно отмечали его эмоциональную глубину и визуальный стиль. Поэтому, если хотите посмотреть что-нибудь с ребенком, вот сегодня вечером, идеально. Если хотите вечером вдвоем с женой, тоже. Ну и если вы один и думаете, мультфильм я сегодня точно смотреть не буду, вот именно поэтому и попробуйте. Называется мультфильм «Дикий робот» 2024 года. Это моя рекомендация вам. Легкого вечера.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Ну что, вы слушаете «Душевное радио», еще немножко музыки послушаем в этом музыкальном часе. Дальше у нас новости, погода. Мне не хочется уходить, потому что и от вас, и потому что дождь там за окном, но надо уходить. Завтра мы с вами обязательно услышимся, проведем целый вечер вместе. Будем на работе, поедем домой, ну и дома тоже побудем. Меня зовут Дмитрий Кустов, я желаю вам хорошего вечера, до завтра.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет!
3: С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синкевич, добрый вечер. Александр Лукашенко в Бишкеке принял участие в саммите ШОС. Как передает Билд, глава государства назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из важнейших опор стабильности в Евразии. По словам президента, в современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы. Сегодня День знаний. Более 2500 школ открыли двери для учеников. В некоторых регионах праздник совпал с открытием новых учебных заведений. К занятиям приступили чуть больше миллиона школьников, 87,5 тысяч первоклашки. Во всех учреждениях образования прошли торжественные линейки. Заработная плата работников бюджетной сферы выросла с этого дня. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, размер базовой ставки увеличился до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. Благодаря изменениям зарплаты вырастет до 770 тысяч работников бюджетной сферы. Dyson представила умную зубную щетку, которая одновременно работает и как зубная щетка, и как ирригатор. Встроенная камера и система машинного обучения в реальном времени определяют промежутки между зубами, после чего устройство автоматически направляет туда струю жидкости. Для обучения алгоритма использовали 470 тысяч стоматологических изображений. Камера также может показывать труднодоступные участки полости рта в приложении. Устройство представлено в голубом и розовом цветах, цена $500. В комплект входит док-станции, зарядные кабели, две сменные насадки и дорожный футляр. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 54 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-15. А днем в Бресте и Гомеле 21-23. В Витебске 18-20. В Гродно и в Могилеве 19-21 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.
1: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах душевного радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Приятного вечера.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете Душевное радио.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
1: я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

serious.

на радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Танцплощадка. Эй,

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на тот

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: только на нашем канале вы можете услышать популярные ритмы и мелодии артистов зарубежной эстрады.
1: Танцплощадка.